0: You are in tune to Outreach Radio, your truly local radio station.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,